Nietzsche. Passifleur. Chaudement et calmement.

is a juvenile scam. Never was a greater

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Алексей Текслер оценил развитие городской инфраструктуры и социальных объектов Златоуста. Губернатор Челябинской области принял участие в завершающем муниципальном форуме «Есть результат». Глава региона отметил, что Златоуст последовательно развивается по нескольким направлениям. Укрепляется экономика, обновляется городская среда, создаются новые возможности для спорта, расширяется система поддержки участников СВО и их семей. Вместе с руководством муниципалитета Алексей Текслер обсудил вопросы общественного транспорта, дорожного хозяйства и жилищно-коммунальной сферы, дал ряд поручений. В Карталах прошел фестиваль «Челябинская область. Большая семья». Жители получили медицинские консультации, юридическую помощь, а также разъяснения по ЖКХ, образованию и соцзащите. За день на фестивале приняли 35 обращений, два вопроса решили прямо на месте. Также глава Картаринского округа Анатолий Вдовин вручил медали «Семейное счастье» семи супружеским парам. Благодарности получили и ветераны спецоперации. Ярким моментом праздника стал большой хоровод активистов Союза женщин и объединения «Золотая пора». Юный поэт из Троицка набрал 100 баллов на ЕГЭ по литературе. Ученик школы номер 9 Данил Немыкин написал поэтический сборник, который принес городу международные, всероссийские и областные победы. Также организовал молодежное кинообъединение, а в прошлом году участвовал в питчинге студентов Челябинского института культуры, где получил высокую оценку. И о погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 27 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

year was 1963. We toured through France.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможное отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинске на реке Миас завершается нерестовый период. Уже сегодня специалисты приступят к активной очистке водоема. На поверхности будут работать самоходные машины «Портум» Центра экологического мониторинга Челябинской области, а также новое оборудование «Водогор», которое на днях привез подрядчик. Сообщает пресс-служба Минэкологии региона. Пока действовал запрет, эстетическую уборку проводили вручную. Теперь основные работы будут выполняться с помощью спецтехники. Чистить реку будут до ноября. Алексей Текслер поручил индивидуально помогать с восстановлением и трудоустройством участников СВО в новом центре поддержки в Златоусте. Там открылся филиал Единого центра поддержки и реабилитации участников специальной военной операции. Раньше бойцам из Златоуста и соседних районов приходилось ездить в другие города. Теперь вся помощь доступна рядом с домом. Центр работает по принципу одного окна. В филиале можно оформить льготы, получить юридическую, психологическую помощь, пройти реабилитацию. Жители Челябинской области могут принять участие в первом всероссийском форуме «Патриоты России». Регистрация открыта до 12 июля. Мероприятие будет проходить с 21 по 23 августа в Тюмени. Как подчеркнул полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога, именно в этом городе трудовой доблести сосредоточено множество организаций, помогающих фронту. Ранее форум был окружным мероприятием под названием «Патриоты Урала». По поручению президента России Владимира Путина форум получил статус всероссийского и сменил название. И о погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 27 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100. I hate the winter. Can't stand the cold. I tend to cancel all the plans. I'm sorry, I can't make it. But when the heat comes, something takes a hold. Can I kick it? Yeah, I can.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске фильм «Майкл» собрал более 1 миллиарда рублей в российском прокате, и концерт Канье Уэста в Грузии посетили 70 тысяч человек. Фильм «Майкл» о Майкле Джексоне собрал более 1 миллиарда рублей в российском прокате. Байопик о короле поп-музыки вышел в мировой прокат 24 апреля. Режиссером картины выступил Антуан Фукуа, сценаристом Джон Логан. Главную роль Майкла исполнил племянник музыканта Джафар Джексон. В фильме также сыграли Калман Доминго, Ниа Лонг, Майлз Теллер и Лора Херриер. В России картину стали показывать 28 мая. «Майкл» достиг отметки в 1 миллиард рублей на 17-й день проката, став в этом году 6-м фильмом, добившимся такого результата, и 2-м среди зарубежных релизов. В этом году это удалось американскому триллеру «Горничная». В 2025 году 1 миллиард собрал только один иностранный фильм «Иллюзия обмана 3», а в 2024 году в легальном прокате такого результата не было у одного зарубежного релиза. Из российских фильмов 1 миллиард собрали в этом году «Чебурашка 2», «Простоквашино», «Буратино» и «Сказка о царе Салтане».
0: Exclusive News.
1: Канье Уэст собрал 70 тысяч человек на своем первом концерте в Грузии. Он выступил 12 июня на стадионе «Динамо-Арена» в Тбилиси. Как передает «Новости Грузии», выступление стало крупнейшим коммерческим музыкальным шоу в истории страны, а также первым концертом рэпера на всем постсоветском пространстве. Отмечается, что билеты раскупили за несколько часов. В преддверии шоу Уэста спрос на поездки россиян в Грузию вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также значительно выросла загрузка отелей в Тбилиси. Музыкант дал сольный концерт в рамках тура «E-Live Concert» в поддержку своего 12-го студийного альбома «Бали». До этого, 30 мая, Канье выступил в Стамбуле, где на его шоу собрались 118 тысяч человек. Как и в Стамбуле, команда рэпера установила на стадионе «Динамо» полусферическую конструкцию, изображающую землю. В Грузии прозвучала легендарная песня «Джорджа on my mind», которую часто исполнял Рэй Чарльз.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. На 49-м году жизни скончалась актриса Татьяна Плетнева, которую зрители знали как королеву эпизода. За свою карьеру она исполнила почти 200 ролей в популярных российских сериалах, среди которых «Кухня», «Интерны», «Склифосовский» и «Улицы разбитых фонарей». Коллеги вспоминают Татьяну как невероятно светлого и энергичного человека. У актрисы осталась дочь, которую она растила одна. Дональд Трамп заявил о хороших разговорах с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По словам президента США, лидеры России и Украины кажутся ему открытыми. В комментарии журналистам он сказал, что Соединенные Штаты смогут довести конфликт на Украине до завершения. Трамп отметил, что Вашингтон сфокусируется на этом вопросе после разрешения конфликта с Ираном. Он добавил, что Владимир Путин открыт для мира на Украине. США и Иран перешли к дипломатическому урегулированию, подписан меморандум о прекращении огня, к которому также присоединился Пакистан. Президент США Дональд Трамп подтвердил сделку и объявил о начале разблокировки Ормузского пролива. Ожидается, что свободное судоходство в акватории будет полностью восстановлено уже в эту пятницу. Европа и Украина перешли к официальной стадии переговоров о вступлении в Союз. Заявление об этом сделал глава Евросовета Антонио Кошта в ходе конференции в Люксембурге. Помимо политической интеграции обсуждаются и вопросы финансирования. Евросоюз готовится к выделению крупного кредита, первый транш которого в 9 миллиардов евро ожидается до конца июня. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 27 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Радіо 100. Exclusive News на Радіо 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Тейлор Свифт вошла в зал славы авторов песен и растрогалась, вспоминая свою семью. И власти Лондона потребовали от гитариста Rolling Stones перекрасить дверь в черный цвет. Певица Тейлор Свифт стала одной из главных героинь церемонии включения в зал славы авторов песен, которая прошла в Нью-Йорке. Артистка получила почетное звание в возрасте 36 лет, став второй самой молодой участницей в истории организации после Стиви Вандера. Вступительную речь в честь Свифт произнес режиссер Стивен Спилберг. На церемонии певицу поддержали родители, жених Трэвис Келси и его мать. Во время благодарственной речи Свифт отдельно отметила молодого музыканта Сумбур, который исполнил на церемонии ее песни «Кардиган» и «Диа Джон». Певица назвала его одним из самых талантливых авторов нового поколения и призналась, что восхищается его творчеством. Самым эмоциональным моментом вечера стала часть выступления, посвященная семье певицы. Свифт сдерживала слезы, вспоминая, как родители поддержали ее мечту о музыкальной карьере и переехали из Пенсильвании в Нэшвилл, когда ей было всего 14 лет.
0: Exclusive News.
1: Городской совет округа Вестминстер в Лондоне обязал гитариста британской рок-группы Rolling Stones Ронни Вуда перекрасить ярко-розовую дверь его дома в черный. Об этом сообщает Daily Mail. Особняк музыканта расположен в районе Мейда-Вейл. По данным издания, музыканты и некоторые другие местные жители получили уведомление о том, что цвета их дверей вредят внешнему виду и особой архитектурной ценности района. Вуд ранее покрасил вход в дом в ярко-розовый, оставив ворота в черном цвете. Кто-то из местных сфотографировал дверь и сказал, она не может быть такого цвета. Ронни обратился в муниципальный совет, и там ему ответили, да, такого цвета дверь быть не может, покрасьте ее в черный. Примечательно, что у Rolling Stones есть песня «Painted Black» – «Покрась в черный». Ее выпустили в 1966 году. В тексте есть строчка «I see a red door and I want it painted black». Я вижу красную дверь и хочу покрасить ее в черный.
0: Exclusive News на Радио 100. Summertime на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Три пассажира такси пострадали в ДТП в Челябинске. Авария произошла в металлургическом районе у дома номер 28 по улице Мира. В столкновении «Лады» и иномарки травмированы две женщины и 7-летняя девочка. По данным ГИБДД, безопасность ребенка обеспечила автокресло. По факту происшествия проводится проверка. На Южном Урале обновляют дороги к популярным озерам и базам отдыха в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На трассе Мяа-Златоуст, ведущей к озеру Тургаяк, уже уложили 8 километров нового асфальта. Параллельно идет капитальный ремонт пути к Верхнеухвалейскому водохранилищу. Министр дорожного хозяйства Алексей Ксензов отметил, что развитие этих маршрутов напрямую влияет на рост внутреннего туризма в регионе. Министерство экологии Челябинской области усилило контроль за водохранилищами. За последние сутки уровень воды в реках региона поднялся на 7 сантиметров. В ведомстве уточняют, что сброс воды на Шишневском и Аргазинском водохранилищах остается в пределах нормы. Несмотря на то, что на некоторых участках рек Миас и Уфа вода спала, из-за прогнозируемых ливней в ближайшие дни сохраняется вероятность резких подъемов. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 27 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске фильм «Майкл» собрал более 1 миллиарда рублей в российском прокате, и концерт Канье Уэста в Грузии посетили 70 тысяч человек. Фильм «Майкл» о Майкле Джексоне собрал более 1 миллиарда рублей в российском прокате. Байопик о короле поп-музыки вышел в мировой прокат 24 апреля. Режиссером картины выступил Антуан Фукуа, сценаристом Джон Логан. Главную роль Майкла исполнил племянник музыканта Джафар Джексон. В фильме также сыграли Калман Доминго, Ниа Лонг, Майлз Теллер и Лора Херриер. В России картину стали показывать 28 мая. Майкл достиг отметки в 1 миллиард рублей на 17-й день проката, став в этом году 6-м фильмом, добившимся такого результата, и 2-м среди зарубежных релизов. В этом году это удалось американскому триллеру «Горничная». В 2025 году 1 миллиард собрал только один иностранный фильм «Иллюзия обмана 3», а в 2024 году в легальном прокате такого результата не было у одного зарубежного релиза. Из российских фильмов 1 миллиард собрали в этом году «Чебурашка 2», «Простоквашино», «Буратино» и «Сказка о царе Салтане».
0: Exclusive News.
1: Канье Уэст собрал 70 тысяч человек на своем первом концерте в Грузии. Он выступил 12 июня на стадионе «Динамо-Арена» в Тбилиси. Как передает «Новости Грузии», выступление стало крупнейшим коммерческим музыкальным шоу в истории страны, а также первым концертом рэпера на всем постсоветском пространстве. Отмечается, что билеты раскупили за несколько часов. В преддверии шоу Уэста спрос на поездки россиян в Грузию вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также значительно выросла загрузка отелей в Тбилиси. Музыкант дал сольный концерт в рамках тура E-Live Concert в поддержку своего 12-го студийного альбома «Бали». До этого, 30 мая, Канье выступил в Стамбуле, где на его шоу собрались 118 тысяч человек. Как и в Стамбуле, команда рэпера установила на стадионе «Динамо» полусферическую конструкцию, изображающую землю. В Грузии прозвучала легендарная песня «Georgia on my mind», которую часто исполнял рэпер.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о песне американской певицы Джоан Осборн «One of Us» – «Один из нас». If God had a name, what would it be, and would you call it to his face? Если бы у Бога было имя, как бы оно звучало, и смог бы ты обратиться к нему по имени?

If you were faced with him in all his glory, what would you ask if you had just one question? Если бы ты предстал перед ним во всем его величии, что бы ты спросил, если бы мог задать только один вопрос? Песня вышла в 1995 году и стала главным хитом дебютного альбома «Релиш». Интересно, что написала ее не сама Джоан Осборн, а музыкант Эрик Базилиан из группы «The Hooters». По его словам, песня родилась буквально за один вечер и была написана, чтобы произвести впечатление на девушку, которая впоследствии стала его женой. What if God was one of us, just a slob like one of us? А если бы Бог был одним из нас, грубияном, каких немало? Just a stranger on the bus, trying to make his way home. Just a stranger on the bus, trying to make his way home. Незнакомцам, добирающимся до дома на автобусе. Именно этот припев сделал песню знаменитой во всем мире. Композиция не пытается дать ответы на религиозные вопросы. Скорее, она предлагает задуматься, как бы мы относились к Богу, если бы встретили его в повседневной жизни. Эта необычная идея вызвала огромный общественный резонанс. Одни восхищались смелостью песни, другие считали ее провокационной.

0: You've got had a face, would it look like? And would you want to see if seeing meant that you would have to believe in things like heaven? Если бы у Бога было лицо, каким бы оно было, и захотел бы ты увидеть его, если бы это требовало от тебя веры в небеса? После выхода «One of Us» поднялась на вершине чартов в Канаде, Австралии, Швеции и ряде других стран, а в США вошла в первую пятерку Billboard Hot 100. Песня получила несколько номинаций на премию Грэмми и до сих пор считается одним из самых ярких хитов 90-х. Многие критики отмечали, что ее успех объясняется сочетанием простой мелодии и вопроса, который заставляет задуматься каждого слушателя. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Хабаровском крае суд вынес приговор по делу о госизмене и подготовке теракта. Местный житель приговорен к 23 годам лишения свободы. Следствие установило, что осужденный передавал украинским спецслужбам данные о военных объектах и силовиках, а также планировал поджог с использованием самодельной взрывчатки. Первые 7 лет он проведет в тюрьме, остальной срок в колонии строгого режима. В Приморье зафиксирован рекордный за 5 лет наплыв хищных акул. Из-за аномально теплой воды в залив Петра Великого массово заходят белые акулы и акулы-мака. Специалисты связывают это с глобальным изменением климата и миграцией тунца к берегам Дальнего Востока. Жители региона также предупреждают о появлении в море ядовитых видов рыб. Судьба масштабного мирного соглашения между США и Ираном зависит от соблюдения Тегераном всех условий сделки. Вице-президент США Джей Ди Венс предупредил, что Вашингтон может вернуться к военной силе, включая блокаду портов. На данный момент стороны соблюдают перемирие, объявленное вчера. Прекращены операции на всех фронтах. Ожидается, что 19 июня в Женеве будет подписан документ, который закрепит окончание боевых действий и затронет вопрос ядерной программы Ирана. В Рособорнадзоре отмечают рост средних баллов по первым сданным предметам ЕГЭ. Глава ведомства Анзор Музаев заявил, что выпускники 2026 года показывают хорошие результаты, опровергая прогнозы о возможном падении успеваемости. Основной этап госэкзаменов продлится до следующей среды, после чего у абитуриентов будет еще несколько резервных дней для завершения испытаний. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 27 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Тейлор Свифт вошла в зал славы авторов песен и растрогалась, вспоминая свою семью. И власти Лондона потребовали от гитариста Rolling Stones перекрасить дверь в черный цвет. Певица Тейлор Свифт стала одной из главных героинь церемонии включения в зал славы авторов песен, которая прошла в Нью-Йорке. Артистка получила почетное звание в возрасте 36 лет, став второй самой молодой участницей в истории организации после Стиви Вандера. Вступительную речь в честь Свифт произнес режиссер Стивен Спилберг. На церемонии певицу поддержали родители, жених Трэвис Келси и его мать. Во время благодарственной речи Свифт отдельно отметила молодого музыканта Сомбур, который исполнил на церемонии ее песни «Кардиган» и «Диа Джон». Певица назвала его одним из самых талантливых авторов нового поколения и призналась, что восхищается его творчеством. Самым эмоциональным моментом вечера стала часть выступления, посвященная семье певицы. Свифт сдерживала слезы, вспоминая, как родители поддержали ее мечту о музыкальной карьере и переехали из Пенсильвании в Нэшвилл, когда ей было всего 14 лет.
0: Exclusive News.
1: Городской совет округа Вестминстер в Лондоне обязал гитариста британской рок-группы Rolling Stones Ронни Вуда перекрасить ярко-розовую дверь его дома в черный. Об этом сообщает Daily Mail. Особняк музыканта расположен в районе Мейда-Вейл. По данным издания, музыкант и некоторые другие местные жители получили уведомление о том, что цвета их дверей вредят внешнему виду и особой архитектурной ценности района. Вуд ранее покрасил вход в дом в ярко-розовый, оставив ворота в черном цвете. Кто-то из местных сфотографировал дверь и сказал, она не может быть такого цвета. Ронни обратился в муниципальный совет, и там ему ответили, да, такого цвета дверь быть не может, покрасьте ее в черный. Примечательно, что у Rolling Stones есть песня «Painted Black» – «Покрась в черный». Ее выпустили в 1966 году. В тексте есть строчка «I see a red door and I want it painted black». Я вижу красную дверь и хочу покрасить ее в черный.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Капецком поселке Потанино в подъезде жилого дома обрушился потолок. На место выехала прокуратура Капецка, сообщили в пресс-службе ведомства. В данный момент проводится проверка соблюдения федерального законодательства и выясняются причины произошедшего. По результатам проверки примут решение о мерах прокурорского реагирования, сообщили в надзорном органе. Челябинская команда «Империя Лазурит» стала золотым призером международного турнира по эстетической гимнастике «Астана Алан Кап 2026» в Казахстане. Юные спортсменки из возрастной категории 8-10 лет, воспитанницы спортивной школы «Гармония», блестяще представили Россию. 10 гимнасток под руководством тренеров Юлии Платоновой и Арины Ходат завоевали высшие награды. Боксеры Челябинской области выиграли 4 медали на первенстве России среди юниоров в Краснодаре. Мастер спорта Екатерина Федотова завоевала серебряную награду, а бронза досталась челябинцам Егору Горбушину, Алине Капустиной и Виктории Кондрашовой из Златоуста. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 28. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Ярославской области на железной дороге предотвращен теракт. Житель Рыбинска задержан с поличным при попытке заложить самодельное взрывное устройство на железнодорожном объекте, сообщили в региональном управлении ведомства. По версии следствия, мужчина действовал в интересах украинских спецслужб и выполнял их поручения на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о покушении на совершение террористического акта. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. На восстановление судоходства в Ормузском проливе потребуется несколько недель. Как пишет Financial Times, судовладельцы ждут подтверждения безопасности, несмотря на соглашение между США и Ираном. Подписание договора о 60-дневном перемирии и снятии морской блокады Ирана намечено в Женеве на эту пятницу, 19 июня. Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 20 сентября. Впервые в голосовании примут участие жители Донбасса и Новороссии. Всего в единый день голосования в стране пройдет более 2200 избирательных кампаний разного уровня, включая выборы глав 11 регионов. Лидер сборной России по гребле Захар Петров готовится к августовскому чемпионату мира в Польше. Спортсмен, недавно завоевавший золото и серебро на европейском первенстве, надеется на участие в турнире, несмотря на сложные международные отношения. Главным соперником россиянина станет чех Мартин Фукса. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 28. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Энрике Иглесиас, Love to See You Cry на Радио 100. Челябинске 13.13, у микрофона я, Ольдеева. Ну что, друзья, сегодня вторник. Очень красивая дата, кстати говоря, 16.06.26. Поэтому, если придаете какое-нибудь особое значение цифрам и датам, можете загадывать сегодня желание. Надеюсь, что оно у вас сбудется. Ну, а я желаю вам хорошего дня под звуки музыки высшей пробы. В мировом бестселлере услышим Криса Айзека «Blue Hotel». Также у нас будет много дуэтов в ближайшее время. Скоро Лили Вуд и The Prick прозвучат «The Real Deal». Ну, а прямо сейчас 48 Street Collective и Мишель Симональ «Over My Shoulder».
1: Кавервилль. Кавервилль. На Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Энигма, миа кульпа на радио 100, Челябинске 13:35. Ну что ж, друзья, предлагаю заглянуть в прогноз погоды. Вчера обещала, что этот вторник будет без осадков, но, как показывает опыт, все меняется каждый день, поэтому синоптики сегодня вечером нам обещают небольшой дождь. Завтра весь день будет светить солнце и царить настоящее лето, плюс 26 синоптики обещают в среду. Ну а в четверг, несмотря на теплую погоду, до плюс 25 вновь пойдут дожди. Ну, а у нас всегда хорошо, тем более, что в середине каждого часа, несмотря на погодные условия, звучит рубрика «Summer Time», и сейчас в ней услышим Майкла Фрэнкса «Now that the summer's here».
1: «Summer Time» на радио 100.

0: Лиза Стейнсфилд, All Woman на волне 100. Почти два часа дня в южноуральской столице. Завершим час рубрики «Люкстайм», в которой услышим еще одну талантливую исполнительницу Карлу Бруни с композицией «Those Dancing Days Are Gone». А сразу после в эфир выйдут актуальные региональные новости.
1: «Люкстайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкстайм».
4: Let me sing into your ear. Those dancing days are gone. All the silk and satin gear. Crouch upon a stone, wrapping that foul body

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Пожизненно осужденный челябинец получил новый приговор за преступление 25-летней давности. Следователи раскрыли серию нападений на пенсионерок, совершенных с июля по октябрь 2001 года. Тогда нападавший в камуфляже бил пожилых женщин кирпичом в подъездах ради сумок. Четыре жертвы погибли. Криминалисты сопоставили почерк с делом мужчины, который с 2002 года уже отбывает пожизненный срок за убийство 10 женщин. Осужденный признал вину, суд вновь назначил ему пожизненное лишение свободы. В Челябинске начинаются летние отключения в бассейнах. В конце июня на техобслуживании закроются комплексы «Восход», «Строитель» и бассейн Южноуральского государственного университета. Меньше всего каникулы продлятся у «Юбилейного». Он уйдет на профилактику всего на 2 недели в конце июля. В ночь с 12 на 13 августа южноуральцы увидят пик метеорного потока Персеиды – до 100 падающих звезд в час. В эту же ночь перед рассветом пройдет парад из 6 планет – Юпитера, Марса, Меркурия, Сатурна, Урана и Нептуна. Астрономы призывают не пропустить это зрелище, особенно благодаря темному небу из-за новолуния. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 28. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Urban Love, Come on Down. Это была рубрика «Кавер Вильна», радио «Стол» в Челябинске, 14 часов и 18 минут. Продолжаем наш музыкальный вторник. Друзья, я Ольга Дзеева. Желаю вам отличнейшего дня. Пусть все у вас идет хорошо, как вы задумали. Работа дается легко и с удовольствием, часы пролетают незаметно, а в эфире «Радио 100» звучит исключительно ваша любимая музыка. В мировом бестселлере в этом часе послушаем Джейсона Донована «Sealed the Kiss», а прямо сейчас Селин Дион «A New Day Has Come».

0: София Карлсон с композицией «Loud» звучит на радио 100. Челябинске 14:36. Друзья, скоро услышите очередной выпуск рубрики «Language Time» в эфире. Каждую неделю ее ведущая Маша Полевщикова выбирает одну из песен на иностранном языке и рассказывает, о чем она. Сегодня это будет композиция от Joan Osborne «One of Us». Если бы Бог был одним из нас, как бы он выглядел? Все подробности через несколько минут услышите. Также хочу напомнить, что выпуски этой рубрики вы можете найти в нашей группе во ВКонтакте. Мы их выкладываем на стене и сохраняем в разделе «Подкасты», чтобы вам в любое удобное время удобно было их послушать. Заходите. Ну а прямо сейчас у нас рубрика «Summertime», а в ней Анна Карам.
1: «Summertime» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о песне американской певицы Джоан Осборн «One of Us» – «Один из нас». If God had a name, what would it be, and would you call it to his face? Если бы у Бога было имя, как бы оно звучало, и смог бы ты обратиться к нему по имени?

If you were faced with him in all his glory, what would you ask if you had just one question? Если бы ты предстал перед ним во всем его величии, что бы ты спросил, если бы мог задать только один вопрос? Песня вышла в 1995 году и стала главным хитом дебютного альбома «Релиш». Интересно, что написала ее не сама Джоан Осборн, а музыкант Эрик Базилиан из группы «The Hooters». По его словам, песня родилась буквально за один вечер и была написана, чтобы произвести впечатление на девушку, которая впоследствии стала его женой. What if God was one of us, just a slob like one of us? А если бы Бог был одним из нас, грубияном, каких немало? Just a stranger on the bus, trying to make his way home. Just a stranger on the bus, trying to make his way home. Незнакомцем, добирающимся до дома на автобусе. Именно этот припев сделал песню знаменитой во всем мире.

Композиция не пытается дать ответы на религиозные вопросы. Скорее, она предлагает задуматься, как бы мы относились к Богу, если бы встретили его в повседневной жизни. Эта необычная идея вызвала огромный общественный резонанс. Одни восхищались смелостью песни, другие считали ее провокационной.

0: You've got had a face, would it look like? And would you want to see if seeing meant that you would have to believe in things like heaven? Если бы у Бога было лицо, каким бы оно было, и захотел бы ты увидеть его, если бы это требовало от тебя веры в небеса? После выхода «One of Us» поднялась на вершине чартов в Канаде, Австралии, Швеции и ряде других стран, а в США вошла в первую пятерку Billboard Hot 100. Песня получила несколько номинаций на премию Грэмми и до сих пор считается одним из самых ярких хитов 90-х. Многие критики отмечали, что ее успех объясняется сочетанием простой мелодии и вопроса, который заставляет задуматься каждого слушателя. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

0: Энья и наикрасивейшая инструментальная композиция под названием «Вотимак» на радио Стом. Почти 3 часа дня в Челябинске. Далее Сара Вон у нас прозвучит с песней «Obsession» в рубрике «Люкс Тайм». А сразу после встречайте Антона Образцова с актуальными мировыми новостями.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. 6 человек пострадали в Подмосковье в результате ночной атаки БПЛА. Об этом в своем канале в Макс сообщил губернатор области Андрей Воробьев. Среди пострадавших 13-летняя девочка, у нее колото-резанная рана. По словам губернатора, за ночь и утро над Московской областью силами противовоздушной обороны сбито 86 беспилотников. В городе Камышине Волгоградской области у 8 человек диагностировали сальмонеллез после посещения местного кафе. Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает в управлении СКР по региону. Со слов пациентов, все они ели суши и роллы в одном и том же заведении. Всего за медпомощью, по данным правоохранителей, обратились 16 человек, включая 5 детей. В региональной прокуратуре заявили, что работа кафе приостановлена. Все сервисы Яндекс.Банка продолжают работать штатно после введенных в отношении него санкций Великобритании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании. В банке заверили, что ограничения не повлияют на его операционную деятельность и стратегию развития. Британские власти расширили санкционный список по России на 43 позиции. Ограничения затронули 32 юридических и 11 физических лиц, в том числе дочерние банки Яндекса и Wildberries. ВБ-банк также заверил, что санкции не повлияют на его работу. В центре Екатеринбурга открыли памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову. Он изображен сидящим в пустом грузовом трамвае. Стены вагона напоминают летописи, содержат отсылки к истории Свердловского рок-клуба, картинам и биографии Балабанова. На мероприятии выступили родственники режиссера и актеры, помощник президента России Владимир Мединский. Балабанов родился в 1959 году в Свердловске. Он известен по фильмам «Жмурки», «Мне не больно», «Груз-200» и культовой серии картин «Брат». Скончался режиссер в 2013 году от острой сердечной недостаточности. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем плюс 29. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кристина Агилера с композицией Twice на радио 115.13 в Челябинске. Ну что, друзья, давайте начнем новый час с музыкальных новостей. У группы Yes вышел новый альбом, называется он «Аврора». В 24-ю студийную работу легенд прогрессивного рока вошли 10 треков. И кроме самих участников коллектива, в записи альбома принял также участие Чешский национальный симфонический оркестр под управлением Владимира Мартинки. Больше никаких подробностей нет, поэтому, если хотите узнать, что же это за 10 треков такие, то лучший способ это сделать, конечно же, их все послушать. Ну а мы вернемся к нашему музыкальному плейлисту. В мировом бестселлере дуэт у нас будет звучать Демис Руссос и Нэнси Бойд «Летнее вино», «Summer Wine», а в Кавервилле прямо сейчас Карен Суза «Twist in My Sobriety».
1: Кавервилль на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: займи.
1: Реклама на Радио 100.
2: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Даяна Кинг, Shy Guy на радио 100. В Челябинске 15 часов 44 минуты. Напоминаю, что сегодня 16 июня на календаре. И если заглянуть в праздничный календарь, то сегодня там радость для всех любителей полезного питания, потому что 16 июня – это день свежих овощей, друзья. В честь этой даты предлагаю накрыть праздничный стол, на котором, конечно же, будет что? Правильно, много свежих и полезных овощей. Так что становимся сегодня стройнее и радостнее от того, что правильно питаемся. Вернемся к музыке. У нас скоро Абба прозвучат. The winner takes it all. А прямо сейчас Джей Шон с композицией Words.

0: Set Force, You Know My Heart, на волне 100. Почти 4 часа дня в Южноуральской столице. Далее рубрика «Люкс» ставим в нашем эфире, а в ней Кэти Миллоа прозвучит «If You Were a Sailboat». Ну а сразу после новости в эфир выйдут о происходящем в регионе, подготовил выпуск Антон Образцов.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Администрация Копейска предоставит маневренное жилье жителям дома в Потанино, где сегодня обрушился потолок в подъезде. На месте работают экстренные службы, ситуацию держат на контроле, сообщили в мэрии. Дом на улице Транспортная, 8, 1957 года постройки, ранее аварийным не признавали. У него нет управляющей компании, собственники не выбрали способ управления. Для оценки состояния крыши создана межведомственная комиссия. Пропавшую семью из Пфершампенуаза нашли в Екатеринбурге. 7 мая оставалось неизвестным местонахождение 13-летней девочки, ее мамы и бабушки. С заявлением об исчезновении семьи в полицию обратилась родственница, которая никак не могла с ними связаться. Выяснилось, что сосед подвез семью до Магнитогорска. Нашли их уже в Екатеринбурге, там они проживали в своей квартире. Противоправных действий в отношении них не совершалось. Автозаводу «Урал» вручили орден Александра Невского. Награду из рук губернатора Алексея Текслера получил директор предприятия Павел Яковлев. На высоком государственном уровне коллектив отметили за развитие отечественного автопрома и многолетнюю добросовестную работу. Указ подписал президент Владимир Путин еще в феврале. Орден Александра Невского – это признание труда каждого, от инженера у станка до водителя-испытателя, подчеркнул Павел Яковлев. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем плюс 29. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News. На радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летний круговорот цен в Диане начался только в июне. Скидка 22% на чистку кроссовок и ботинок, а также босоножек. Все знают, Диана поможет. Подробности на diana74.ru.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Оливия Родриго, Driver's License на Радио 100. 16:16 в Челябинске. Ну что, друзья, музыканты радуют нас своим творчеством. Мадонна вот в последнее время много интересного делает. Накануне состоялась премьера клипа под названием «Bring Your Love» Мадонны и Сабрины Карпентер. В ролике певицы по очереди исполняют текст композиции и перемещаются в толпе в шумном ночном клубе. Только ближе к концу видео они объединяются, шагая навстречу друг другу по длинному подиуму. А в финале зрители видят в клубе актрису Джулию Гарнер, которая в 2022 году была утверждена на роль Мадонны в биографическом фильме, так пока и не снятом. Трек войдет в новый альбом Мадонны, Confessions 2 называется, релиз состоится 3 июля. Вернемся к музыке высшей пробы. В мировом бестселлере R.E.M. у нас прозвучат Everybody Hurts, а в кавервилле сейчас Берг «Вояж, вояж».
1: Кавервилл. Кавервилл на радио 100.

Фрэнк Синатра, Summer Wind, летний ветер называется композиция. Ну что ж, друзья, с летним ветром у нас все в порядке, да, впрочем, и с летом в целом тоже, несмотря на дождливый июнь, который прогнозируют нам синоптики. Погода вполне радует. Тепло, хорошо. Я надеюсь, вам тоже все нравится. Напоминаю, что завтра синоптики обещают нам день без осадков. До плюс 26 градусов будет днем. В четверг опять пойдет дождь, поэтому зонт далеко не убирайте, он вам пригодится. Ну, а мы продолжаем слушать музыку, и прямо сейчас Аметистия у нас прозвучит с композицией «Treasure».

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир, мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
5: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
6: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Pet Shop Boys, You Are The One на Радио 100. Пролетел еще один час, в Челябинске почти 5 вечера, а мы продолжаем слушать музыку высшей пробы, и в рубрике Lux Time Андреа Бачелли прямо сейчас прозвучит Бессом и Мучем, а сразу после новости о том, что происходит в мире, вам расскажет Антон Образцов.
1: Lux Time на Радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. Студия Антона Брестцов. Здравствуйте. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Японии. За несколько секунд до подземного толчка сработала общенациональная система оповещения. На мобильные телефоны местных жителей пришли сообщения о приближающемся ударе стихии. Такое оповещение работает даже в беззвучном режиме, издавая пронзительный звук. Сразу после землетрясения была объявлена угроза цунами, однако через несколько минут предупреждение было снято. В Токио, как пишет ТАСС, ощущались сильные подземные толчки, раскачивалась мебель, падала посуда. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала. В Иране подтвердили, что США начали снимать со страны морскую блокаду. 3 иранских нефтяных танкера и 2 судна с товарами первой необходимости прошли через международные воды, передает РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп после сообщения о заключении сделки с Ираном объявил, что разрешает снять американскую морскую блокаду. Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. Как отмечала иранская сторона, меморандум подразумевает завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Совокупное состояние 500 самых богатых людей мира увеличилось за 15 июня на $336 миллиардов. По данным агентства Bloomberg, это самый большой суточный прирост за всю историю. Их совокупное состояние достигло рекордных $13.3 триллиона. Состояние богатейших людей мира увеличилось благодаря росту фондовых индексов на новостях о мирной сделке между США и Ираном. Рейтинг возглавили владелец Tesla и SpaceX Илон Маск, основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, основатель Amazon Джефф Безос, сооснователь Oracle Ларри Эллисон. Мессенджер Telegram заблокирован в Индии до 22 июня. Это связано с организованным использованием платформы мошенниками для обмана кандидатов, сдающих вступительные медицинские экзамен. Другие меры, включая скоординированные удаления, не смогли пресечь распространение поддельных ответов на вопросы. Первоначальный экзамен проводился в мае, однако его результаты были отменены из-за крупного скандала с утечкой экзаменационных материалов. И о погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем плюс 29. Антон Брестцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летний круговорот цен в Диане начался только в июне. Скидка 22% на чистку кроссовок и ботинок, а также босоножек. Все знают, Диана поможет. Подробности на diana74.ru.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Джастин Тимберлейк, Not a Bad Thing на Радио 100, 17:16 в Челябинске. Ну что, друзья, день сегодня богат на новинки от музыкантов. Состоялась премьера сингла Мэрилина Мэнсона, Exit Wound называется сингл. Также музыкант представил клип. В нем артист предстает в нескольких экстравагантных, а как может быть иначе, сценических образах. И композиция войдет в новый альбом, релиз которого запланирован на 14 августа. Ну что же, про Мэрилина Мэнсона давненько ничего не слышно было. Поклонники его творчества, ждите и слушайте с удовольствием новой композиции. А мы вернемся к музыке высшей пробы. В мировом бестселлере Стиви Вандер у нас «I just called to say I love you», а в кавервилле Жасмин Домсон сейчас «Шанделия».
1: Кавервилль на радио 100.

0: Старый бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможное отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
5: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Халет Аиша на Радио 100. Челябинске 17 часов 44 минуты. Интересная информация мне попалась, расскажу вам. Для большинства россиян совпадение предпочтений в кино и режиссерах оказалось важным фактором, по которому определяется совместимость. 80% женщин хотя бы иногда обращают внимание на фильмы, о которых говорят мужчины при знакомстве. Мужчины уделяют этому внимание на 10% меньше. И первое место в рейтинге режиссеров, которые ассоциируются с хорошим вкусом, занимает Квентин Тарантино. Также лидерами стали Эльдар Рязанов, Гай Ричи, Леонид Гайдай, Андрей Тарковский и Стивен Спилберг. Причем мужчины чаще выбирают девушек, которые смотрят комедии, а девушкам нравятся партнеры, которые также предпочитают комедии и исторические фильмы. Ну а те, кто любит слушать хорошую музыку, нравится всем. Это 100%. Поэтому вернемся к ней и будем слушать на радио 100 Simple Red. Большая любовь. Big Love.

0: Элтон Джон, World in Spanish на Радио 100. Почти 6 вечера в Южноуральской столице. Сейчас рубрика «Люкс Тайм» у нас в эфире, а в ней Дайана Крэл, «Dancing in the Dark».
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинской области возбудили уголовное дело по факту обрушения межэтажного перекрытия в многоквартирном доме копейского поселка Потанино. Следователям предстоит дать правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, которые отвечают за содержание и техническое обслуживание аварийного здания. Напомню, инцидент произошел на улице Транспортной, 8. Администрация Копейска предоставит маневренное жилье жителям двухэтажки. На месте работают экстренные службы, ситуацию держат на контроле, сообщили в мэрии. Более 30 иностранцев высланы с территории региона за одни сутки. 25 уроженцев Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана отправлены на родину через автомобильный пункт пропуска «Бугристая». Еще 7 нарушителей, среди которых граждане Азербайджана и Узбекистана, покинули страну самолетом из Екатеринбурга. Нелегалы были задержаны сотрудниками полиции в ходе профилактических рейдов. О повторном въезде в Россию им придется забыть на 5 лет. В Челябинской области 88 выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов. Больше всего отличников по литературе 58 человек, по химии 27, по истории 3, сообщил губернатор Алексей Текслер в своем канале «Макс». Высокие результаты показали школьники из Челябинска, Магнитогорска, МИАСа, Кыштыма, Озерска, Снежинска, а также из Агаповского и Пластовского округов. Экзамены продолжаются. Следующие испытания ждут выпускников 18 и 19 июня. В эти дни проходит ЕГЭ по информатике и устной части экзамена по иностранным языкам. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14 градусов. Завтра днем плюс 29. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летний круговорот цен в Диане начался только в июне. Скидка 22% на чистку кроссовок и ботинок, а также босоножек. Все знают, Диана поможет. Подробности на diana74.ru.
2: Обращение губернатора Челябинской области Алексея Текслера к депутатам Законодательного собрания Челябинской области. Прямой эфир 18 июня в 11:00 на ОТВ «Урал-1» на сайте 1obl.tv для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Эндрю Дональд, Simple to Love на радио 118.15 в Челябинске. Ну что, друзья, с окончанием вас очередного трудового дня я поздравляю. И с началом отличного вечера. Погода сегодня шепчет и располагает к приятным летним прогулкам, поэтому не торопитесь домой, задержитесь где-нибудь, пройдитесь по красивым улицам нашего замечательного Челябинска, конечно же, под звуки музыки высшей пробы. В мировом бестселлере Луи Армстронг напомнит нам о том, насколько прекрасен мир. Песня так и называется «What a Wonderful World». А в Кавервилле сейчас Реджина Бель «Just the Two of Us».
1: Кавервилл на радио 100.

0: Rhythm Logic, Take Me Away на радио 100. Челябинске 18:36. Продолжаем наш музыкальный уже вечер вторника. В ближайшие 10 минут Джея Шона послушаем и его композицию Incomplete. Также будет Лесли Одом младший после небольшой рекламы Go Crazy. Ну а прямо сейчас продолжаем создавать себе летнее настроение вместе с рубрикой Summertime, и в ней Бебель Жильберта прозвучит.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
4: Обращение губернатора Челябинской области Алексея Текслера к депутатам Законодательного собрания Челябинской области. Прямой эфир 18 июня в 11:00. На ОТВ «Урал-1», на сайте 1obl.tv. Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Грув Армада звучит на Радио 100. Почти 7 вечера в Челябинске, друзья. На этом я, Оль Диева, с вами прощаюсь. До завтра. Желаю хорошего завершения дня. Отложите уже все дела. Они подождут до среды. И обратите внимание, какой сегодня прекрасный вечер. Подарите себе приятную вечернюю прогулку. Насладитесь летом, теплом и музыкой, которая звучит на Радио 100. В рубрике «Люкс Тайм» сейчас с Мелоди Гардо будем слушать «Your heart is as black as night».
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинской области проведут мероприятие в День памяти и скорби 22 июня. Возле мемориалов будут организованы возложения цветов, в учреждениях культуры и образования пройдут тематические мероприятия, сообщила пресс-служба областного правительства. Важная часть Дня памяти и скорби – общероссийская минута молчания. Ролик, посвященный акции, начнется 22 июня в 12:14 по московскому времени. Все желающие смогут присоединиться к мероприятиям, чтобы сохранить память о героизме народа в годы Великой Отечественной войны. Компания «Уралдорстрой» должна выплатить Министерству дорожного хозяйства и транспорта региона области более 76 миллионов рублей. Такое решение принял арбитражный суд в январе, и теперь его подтвердил апелляционный суд, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Подрядчик ремонтировал дорогу Фершампенуаз-Париж-железнодорожная станция «Джабык». Компания использовала дешевые материалы, которых не было в смете. Суд встал на сторону надзорного ведомства. Кроме основной суммы, с подрядчика взыскали еще 24 миллиона рублей. Проценты за пользование чужими деньгами. Континентальная хоккейная лига представила календарь на регулярный чемпионат нового сезона. В нем все команды проведут по 68 матчей. Челябинский «Трактор» откроет чемпионат 5 сентября гостевым поединком с действующим чемпионом КХЛ Ярославским «Локомотивом». С ним же черно-белые 15 сентября проведут и первый домашний поединок сезона. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем плюс 29. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Обращение губернатора Челябинской области Алексея Текслера к депутатам Законодательного собрания Челябинской области. Прямой эфир 18 июня в 11:00 на ОТВ «Урал-1» на сайте 1obl.tv для детей старше 16 лет.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Обращение губернатора Челябинской области Алексея Текслера к депутатам Законодательного собрания Челябинской области. Прямой эфир 18 июня в 11:00 на ОТВ «Урал-1», на сайте 1obl.tv. Для детей старше 16 лет.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Good News на Радио 100.
1: Это «Мировые новости». Студия Антона Брестцов. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп заявил, что переключаются с конфликта на Ближнем Востоке на украинское урегулирование. Об этом он сказал на встрече с эмиром Катаром Тамимом бен Хамадом Аль-Тани на полях саммита G7 во Франции, передает РИА Новости. Глава Белого дома пообещал сделать все возможное, чтобы завершить конфликт между Москвой и Киевом. В воскресенье Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные разговоры и обсудили ситуацию с урегулированием. Они согласовали скорый визит спецпосланника Стива Уиткофа и зятя президента США Джареда Кушнера в Россию. Американский лидер заявил, что готов воздействовать на европейских партнеров и Киев, чтобы прекратить боевые действия. Власти Севастополя рассчитывают отказаться от системы QR-кодов на автозаправочных станциях после формирования достаточного запаса топлива. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем канале в МАКС. По его словам, работа по увеличению поставок ведется в круглосуточном режиме. Развожаев добавил, что ситуация постепенно стабилизируется. В частности, объем топлива, доступного на АЗС сети АТАН, удалось увеличить втрое по сравнению с предыдущими днями. Мессенджер Telegram заблокирован в Индии до 22 июня. Это связано с организованным использованием платформы мошенниками для обмана кандидатов, сдающих вступительный медицинский экзамен. Другие меры, включая скоординированные удаления, не смогли пресечь распространение поддельных ответов на вопросы. Первоначальный экзамен проводился в мае, однако его результаты были отменены из-за крупного скандала с утечкой экзаменационных материалов. Стенды Международного туристического форума «Путешествуй» в этом году посетили более 510 тысяч человек, на 80 тысяч больше, чем годом ранее, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В деловой программе форума, которая проходила с 10 по 12 июня, приняли участие представители всех субъектов России и свыше 50 стран. На площадке было подписано 107 соглашений. Отмечается, что программа стала пространством для выработки практических решений по развитию туристической отрасли. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов. Завтра днем плюс 29. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Summertime на радио 100.
1: Wonderful, marvelous, you should care.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

Радіо 100. 100 FM. 100 FM.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. 100 FM. 100 FM. Люкс тайм на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фіт». Ваш персональний фітнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности. И окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».